0: Он на это очень.
1: Он надевает. Он надевает.
0: Myself and 11 will be out at the Hessen bus bar for inspections.
1: 657.